0: арпири хичин тани нарцу лав цанжуг тан хиюн лав цанжуг хидан марнар цанжуг хзарту лав цанжуг жипше пи кури бзан почтан ди мамын юн жи капчел нарцул тан жунг жан нарцул хзарту рамжин чен нарцул жилав ти ни удерчи дан бин цур жан ви рермун узан у монжир юн апши пере кэлмак тун гиси нантона юде жан чу че лав хсари ту ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨᱥᱩᱞ ᱵᱟᱛ ᱥᱤᱵ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱨᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱟᱵᱛᱚᱱ ᱱᱟᱵᱤ ᱠᱟᱵᱥᱩᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟᱱᱭᱟᱝ ᱛᱩᱵ ᱪᱮᱨᱪᱤᱞ ᱡᱮ ᱧᱮᱢᱡᱤᱨ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱱᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱᱪᱮᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱩᱞᱥᱤᱜ ᱭᱩᱫᱮ ᱫᱟᱝᱟᱵᱤ ᱪᱮᱜᱥᱢ ᱧᱮᱱᱟ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱪᱚᱢᱵᱟᱵ ᱪᱮᱠᱤ ᱪᱮᱠᱩᱱ ᱡᱮᱢ ᱪᱚᱜᱢᱤ ᱵᱫᱤᱱᱪᱤ ᱛᱩᱝᱟ ᱭᱮᱥᱟᱨᱮ ᱡᱟᱝᱦᱮ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱᱪᱮᱢ ᱵᱟᱜᱢᱪᱤᱞ ᱡᱤ ᱦᱩᱜᱫᱩᱱ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮᱞᱜᱟᱝ ᱞᱟᱜᱨᱤᱵ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱩᱝᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟᱭᱛᱟᱢ ᱡᱮᱪᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱦᱩᱜᱫᱩᱢ ᱥᱮ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱪᱚᱜ ᱪᱤᱜᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱟᱨ ᱞᱮᱵᱤᱭᱩᱫᱮ ᱛᱮᱱ ᱢᱤᱝᱦᱟᱨ ᱨᱟᱝᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱢᱤ ᱡᱮᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱜᱨᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱮᱵᱤ ᱵᱟᱜᱢᱪᱮᱡᱤ ᱪᱷᱮᱩᱜ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱦᱩᱱᱫᱩᱢ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱟᱝᱪᱟᱞ ᱥᱟᱵᱠᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱛᱚᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱛᱟᱭᱢ ᱡᱮᱪᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱱᱮ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱥᱤᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱩᱝ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢᱤᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱩᱪᱷᱤᱠᱷᱱᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱭᱥᱟᱝ ᱴᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱵᱤᱭᱩᱫᱮ ᱞᱮᱴᱟ ᱴᱨᱤᱱᱥᱮᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱱᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱥᱚᱨᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱡᱤᱣᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱨᱚᱨᱪᱩᱞ ᱛᱤ ᱪᱩᱞ ᱪᱤ ᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝᱛᱩᱱ ᱨᱚ ᱛᱟᱯᱟᱨᱛᱤᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱨᱥᱟᱢ ᱞᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤᱠ ᱡᱮᱱᱪᱮᱢ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱯᱡᱤ ᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱛᱩᱝᱡᱮ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱛᱚᱧᱧᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱩ ᱞᱮᱴᱟᱱ ᱡᱤᱜᱯᱪᱤᱱ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱭᱛᱮᱢ ᱡᱮᱪᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱡᱤᱜᱯᱪᱤᱱ ᱠᱩᱱᱫᱩᱢ ᱯᱚᱭᱮ ᱞᱮᱴᱟ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱯᱩ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱡᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱩᱛᱩᱝ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱵᱟᱜᱢᱪᱷᱟᱞ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱞᱟᱝᱜᱨᱤᱵ ᱫᱟᱭ ᱵᱤᱜᱩ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱪᱤ ᱦᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱠᱤ ᱥᱞᱮᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱷᱟᱭᱛᱮᱢ ᱡᱮᱪᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱮᱨ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱩᱯᱟᱢᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤᱱᱟ ᱧᱩᱜᱫᱩᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜᱥᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱥᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱩᱠ ᱪᱷᱟᱝᱛᱤᱜ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤ ᱵᱟᱜᱢᱪᱷᱟᱞ ᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱨ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱩᱝᱡᱩᱜ ᱥᱤᱭᱩᱞ ᱪᱤᱵᱡᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱨᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱩᱨ ᱠᱟᱯᱪᱮ ᱡᱮ ᱱᱤᱪᱷᱚ ᱛᱚᱥᱤᱱᱟ ᱧᱤᱫᱵᱟ ᱧᱤᱧᱤᱨ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱞᱟᱯᱪᱤ ᱜᱷᱟᱵᱡᱤᱞ ᱛᱚᱫᱮ ᱞᱚᱝᱩᱨ ᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱜᱚᱯᱤ ᱢᱟᱝ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨᱮ ᱥᱩᱝᱟᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱫᱮ ᱧᱤᱞ ᱯᱷᱮᱡᱤᱢ ᱧᱩᱨᱚᱱ ᱨᱚᱵᱡᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱠᱩᱝᱥᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱜᱴᱩᱱ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱩᱝᱟᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱨᱱᱫᱢ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱞᱟᱢᱜᱤ ᱡᱮ ᱴᱚᱵᱡᱤ ᱵᱚᱝᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱵᱡᱤᱱ ᱨᱚᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱛᱩᱜ ᱞᱮ ᱴᱟᱯᱴᱩᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱥᱩᱝᱟᱱ ᱪᱩᱜᱩᱯᱤ ᱥᱩᱝᱥᱟᱝ ᱠᱩᱝᱥᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱯᱚᱭᱮ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱭ ᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱴᱨᱤᱱᱥᱮᱱ ᱡᱤ ᱞᱟᱢᱡᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱷᱟᱯᱩ ᱱᱟᱪᱤ ᱨᱤᱜᱡᱮ ᱥᱩᱜ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱩᱝᱪᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱯᱨᱩ ᱡᱟᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨᱥᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱠᱥᱟᱨ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱱ ᱫᱤᱜᱪᱩᱨ ᱡᱟᱡᱤ ᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱱ ᱫᱤᱜ ᱱᱟᱨᱪᱩ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱥᱟᱨ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱱᱛᱟᱵ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚᱜᱤ ᱨᱤᱱᱟᱜᱪᱤ ᱠᱩᱝᱥᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱱᱟᱨᱥᱩᱞ ᱵᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤᱢ ᱵᱟᱠᱪᱩᱱ ᱥᱚᱢᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱯ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱵᱤ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱛᱚᱵᱡᱤᱱ ᱭᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱞᱮᱴᱟ ᱠᱟᱜᱩᱯ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱜᱩ ᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱢ ᱥᱤᱵᱡᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱱᱟᱨᱥᱩᱞ ᱵᱟ ᱪᱤ ᱢᱟ ᱜᱮᱨ ᱡᱮᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱤᱨᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱞᱟᱠᱥᱩᱝ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱵᱤᱢ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱪᱤᱞ ᱱᱟᱨᱥᱩᱞ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱡᱮᱱᱪᱮ ᱞᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱩᱢᱡᱤᱱ ᱭᱩᱯᱟ ᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱧᱤᱝ ᱦᱤ ᱠᱚᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤᱝ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥ ᱥᱩᱥᱨ ᱞᱚ ᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮᱵ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱝᱜᱩ ᱭᱟᱯᱚᱱ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮᱜᱤ ᱞᱚ ᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮᱵ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱦᱟᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱥᱮᱭᱩᱝ ᱡᱤ ᱟᱨᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱝᱵᱤᱱ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱥᱟᱛᱷᱟᱯ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱥᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱭᱩ ᱞᱚ ᱟᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮᱵ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤ ᱫᱤᱨᱠᱟᱵᱱᱟ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱯᱤᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱡᱩᱭᱤᱵ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤᱱ ᱨᱩᱭᱤᱝ ᱜᱟᱜᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱦᱩᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱩᱭ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱫᱟ ᱟᱢᱟᱝᱥᱩ ᱟᱫᱮᱨᱪᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱜ ᱴᱤᱜᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱟᱢᱜᱪᱷᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱟᱝᱟ ᱠᱚᱡᱤᱥᱤᱭᱩ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱪᱟᱝᱡᱤᱱ ᱦᱩᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱡᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱟᱨᱢᱮ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱥᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱱᱣᱤ ᱟᱫᱟᱨᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱪᱤᱞ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱡᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱟᱨᱢᱮ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱥᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱱᱣᱤ ᱟᱫᱟᱨᱪᱷᱟ ᱥᱩᱜ ᱟᱢᱜᱪᱷᱟ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱤ ᱞᱚᱝᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱡᱤᱭᱟ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱛᱟᱝᱛᱩ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱴᱨᱚᱝᱡᱤᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱣᱮ ᱛᱚᱭᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱠᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱥᱮᱞ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱥᱮ ᱡᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱵᱤ ᱥᱮᱥᱚᱝ ᱥᱤᱥᱟᱨᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤᱭᱟ ᱡᱤᱱᱪᱚᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱡᱤ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱩᱱᱤᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱡᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟᱱ ᱫᱤᱪᱷᱟ ᱟᱵᱟᱜᱢᱤᱱ ᱫᱤᱪᱷᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ 一些河路南直路弯曲，环水牛村两里，还有等十的等地。

ཉིན ཁེ གོར ཇི ཨ ཏུ ཡི ཅན ཆན དང ཅན ཁོ ཉི ལ གོར མོ སྟོང ཅིག ཏ རིག ཤེ དབ ཅིག ཏེ གོར མོ ཡི གོར མོ ཅེ བི གོ ཤ ཁབ ཅིག དེ ཅི ཤེ དེ ཅན ཆན དང ཅན ཁོ ཉི ཅི ག ཆ དེ ཐི མ ཐག ཅི ཏག ཆོ ཉི ལམ སང གོར མོ སྟོང ཅིག ཨ ཏུ ལ ཏ ལེ ཨ ཏུ ཡི གོར མོ ཕར ལེ ཁབ ཅན ཆན དང ཅན ཁོ ཉི ལ ཏམ ཟང ལ གི ནི དོ ཅི ཤེ དེ ཧལམ ཆ ཚུལ ཁ ཁི སོང ཅི ཨ ཏུ ཚར ལོག པ དང ཁི ཡ ཁོ ད མ ཅིག ལང ཉི ᱫᱟᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩᱞᱟᱠᱛᱤ ᱱᱤᱥᱩᱝᱣᱤ ᱜᱩᱨᱢᱚᱨᱮ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱱᱤᱜᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱪᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟᱯᱥᱮᱫᱮ ᱛᱤᱱᱫᱤᱢ ᱡᱩᱠᱯᱟᱞᱟ ᱥᱤ ᱪᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱧᱤᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩᱞᱟ ᱨᱤᱜᱨᱤᱜ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱤᱝᱜᱢᱤᱜᱞᱟ ᱟᱝ ᱭᱮᱞ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱟᱛᱩ ᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱫᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱨᱤᱨᱤᱯ ᱥᱤᱱᱤᱯ ᱪᱟᱢᱛᱤ ᱪᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱷᱟᱝᱛᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱯ ᱛᱟᱨᱤᱯ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱧᱤᱪᱤ ᱢᱤᱜᱵ ᱡᱟᱱᱱᱤ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱯᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱩᱵ ᱢᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱜ ᱜᱤᱢ ᱵᱟᱨᱤᱫᱮ ᱵᱚᱨᱯᱤᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱮᱢᱥᱮ ᱛᱟᱱᱤᱵᱡᱩᱝ ᱟᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱥᱩᱱᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱡᱤᱝᱜᱮ ᱨᱤᱞ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱨᱜᱟᱛᱷ ᱪᱚᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯᱪ ᱢᱟᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱪᱤᱨᱮ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱫᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱟᱛᱩ ᱤ ᱜᱚᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱯᱥᱮᱫᱮ ᱪᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱩᱱ ᱱᱤᱡᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱯᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱜᱞᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱤ ᱪᱤᱝ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱞ ᱠᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱮᱫᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱛᱩ ᱤ ᱪᱩᱱᱤᱞᱟ ᱡᱟᱢᱩᱨ ᱥᱟᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱤᱝᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱞᱩᱨ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱜ ᱨᱮᱫᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱤᱵ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱤᱜᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱᱤ ᱵᱤ ᱪᱷᱩᱝᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱫᱮᱨᱮᱫᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱮᱥᱮᱢ ᱥᱮ ᱤᱜᱯᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢᱱᱟ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱧᱩᱥᱩᱝ ᱥᱤᱞ ᱪᱩᱠᱨᱤ ᱡᱤᱵᱥᱮᱫᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱟᱛᱩᱭᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨᱛ ᱱᱜᱞᱩᱨ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱠᱩᱪᱩᱝ ᱡᱤᱠᱤᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱩᱥᱟᱢ ᱵᱨᱮ ᱪᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱩᱱᱤ ᱡᱟᱝᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱭᱚᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱛᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷᱤᱜᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱩᱝᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱵᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱞᱤᱜᱥᱩ ᱛᱨᱮ ᱪᱷᱩᱝᱥᱩᱝ ᱪᱷᱚᱝᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱤᱞᱟ ᱛᱷᱤᱜᱫᱚᱵ ᱡᱤᱜᱢᱮᱫᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱨᱮᱛᱟᱢ ᱥᱤ ᱪᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱥ ᱱᱜᱞᱩᱨ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱣᱮᱵᱪᱩᱞ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱱᱤ ᱥᱮᱢᱪᱷᱟᱞ ᱪᱤ ᱫᱟᱛᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱱᱜᱞᱩᱨ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱜᱥᱛᱟᱞ ᱛᱤᱨᱥᱩᱱᱤ ᱵᱤ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱠᱟᱢᱚᱨᱮᱫᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱜᱩᱱᱞᱟ ᱪᱩᱨᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱜᱞᱩᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱜ ᱣᱮᱵᱪᱩ ᱛᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟ ᱱᱜᱞ ᱱᱜᱚᱢᱨ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱵᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱤ ᱛᱤᱨᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱞᱟᱢᱥᱟᱝ ᱥᱤᱠᱯᱩᱨ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱢᱟᱭᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱟᱛᱩ ᱤ ᱡᱟᱱᱦᱤᱞᱚᱜ ᱛᱩᱝᱠᱟᱱ ᱢᱮᱯᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱤᱜᱛᱟᱱᱮ ᱱᱤᱯ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱤᱜᱯᱚ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤ ᱥᱯᱚᱵᱟ ᱪᱩᱝᱵᱤ ᱡᱮᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱤ ᱥᱮᱢᱴᱷᱟᱞ ᱪᱮᱵᱡᱤᱱ ᱥᱮᱫᱮ ᱡᱮᱱᱠᱩᱱ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱯᱚᱵᱟ ᱡᱮᱱᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱩᱱ ᱢᱤᱞ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱣᱮᱵᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱟᱢᱨᱮᱞ ᱦᱩᱱᱪᱤᱞ ᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱮᱱᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱪᱩᱱ ᱭᱚᱝᱟ ᱛᱮᱪᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱷᱟᱛᱟ ᱣᱮᱵᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱟᱭᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱟᱛᱩ ᱤᱯᱴᱟᱯᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱵᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱴᱷᱤᱝ ᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱨᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝᱟ ᱦᱴᱟᱫᱮ ᱡᱮᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱤᱱᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱣᱮᱵᱪᱩᱞ ᱥᱤᱱᱢᱟ ᱯᱷᱚᱞ ᱭᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱩᱞᱤᱜ ᱛᱩᱢᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱠᱤᱨ ᱜᱟᱢᱱᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱵᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱩᱨ ᱨᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱯᱪᱩᱵ ᱥᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱩᱥᱮᱢ ᱥᱮ ᱠᱮᱵᱡᱤᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱛᱮᱡᱤ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱜᱩᱨ ᱨᱛᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱩᱱ ᱫᱩᱢ ᱜᱩᱨ ᱢᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱤᱢ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱣᱮᱵ ᱪᱩᱵ ᱥᱤ ᱡᱮᱱᱠᱩᱱ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱯᱚ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱥᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱚᱢᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱥᱤ ᱡᱮᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱠᱩᱱ ᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱢᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱣᱮᱵ ᱪᱩᱱ ᱢᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱫᱟᱞ ᱦᱟᱯᱥᱟᱣ ᱥᱤ ᱱᱩᱣᱩ ᱠᱚᱯᱠᱩᱱ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱡᱤᱵ ᱪᱮ ᱵᱞᱚᱝᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱷᱟᱞ ᱜᱩᱨ ᱢᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱣᱮᱵ ᱪᱩᱞ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱥᱤ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱜᱩᱨ ᱢᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱧᱩ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱩᱜᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱯᱷᱤᱡᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ